0: Если пару ведь кэш, то не встучишь. Чиха вода в секир ве, чиха вода ве. Секир ведь все пару ведь кэш, то не встучишь.
1: СК2. Jelenia Góra.